0: Hit Radio 90. 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,